заря сонорясь, кад Иисусу мотори, дор не детини, кяра кад ешти алетори, фрунза си дестрама.